0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуақиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: ننق اف ام قلق النوحلو
1: سلفي ننق اف ام
2: نو متلسة مكيلي مساعود
3: сисамангон нарми маап тювиани тими мерсоо нуяқарлуни сеқинни лартассаллуни уллуккут аққанилиник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоқ аннораа аваннакангисик сикунтимут митериарфиниллиттугаанут суккассусеқартассаа
2: вэр усекн фон нук
3: торсдаг ден 20 май ифюлье дми скют вэр ме лит сол дагтемпература по плюс 11 градер og nattemperatur på plus 3 grader. Men vi kommer fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.